0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Самый мрачный день в истории мира. Суд продолжался. Иуда, увидев поруганного и осужденного Иисуса, раскаялся. Возможно, он втайне надеялся, что Иисус освободится от врагов, совершив какое-либо чудо. Но ничего подобного не произошло. Иуда поспешил к тем, кто дал ему деньги за предательство. «Согрешил я, предав кровь невинную», — сказал он, возвращая им 30 серебряников. Они отказались принять деньги и презрительно и равнодушно сказали ему:
1: «Что нам до того? Ты сам отвечаешь за свои грехи».
0: Иуда бросил им деньги, выбежал вон и, найдя уединенное место, повесился. Наутро Иисуса, осужденного Синедрионом, связали и повели к римскому прокуратору Понтию Пилату. Пилат, который до этого ничего об Иисусе не знал, допросив его, сказал:
1: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке».
0: Но правители иудейские возбудили народ, чтобы те кричали и требовали казни. Пилату же они заявили, что Иисус возмущает народ по всей стране. Пилат сказал:
1: «Раз этот человек галилеянин, пусть его судит Ирод».
0: Губернатор Галилеи, Ирод Антипа, был сыном того самого царя Ирода, который, стремясь расправиться с маленьким Иисусом, отдал приказ об избиении всех младенцев в Вифлееме. Пилат отправил Иисуса к Ироду Антипе, который в это время находился в Иерусалиме. Ирод был очень доволен, когда к нему привели Иисуса. Он надеялся, что Иисус ответит на его вопросы или сотворит какое-нибудь чудо. Но Иисус не проронил ни слова и не ответил ни на один вопрос. Разочарованный Ирод приказал надеть на Иисуса царские одежды. Он и его слуги принялись издеваться над Иисусом, в насмешку воздавая ему царские почести. Потом Ирод отправил Иисуса обратно к Пилату. В ту ночь жене Пилата приснился Иисус. Ее очень встревожил этот сон, и она умоляла мужа освободить Иисуса. «Не причиняй зла этому праведнику», — сказала она. Пилат сам хотел освободить Иисуса. Он заявил первосвященникам:
1: «Я и Ирод расследовали дело и не нашли, что человек этот виновен и достоин смерти».
0: Но первосвященники ответили:
1: «Смерть ему! Если ты освободишь его, ты не друг кесарю!»
0: Эта угроза возымела действие. Пилат не хотел рисковать своей карьерой и решил использовать еще одну возможность и обратился к толпе. Существовал обычай на праздник отпускать одного из осужденных. Одновременно с Иисусом в темнице находился преступник, замешанный в мятеже и убийстве по имени Варава. И Пилат обратился к возбужденной толпе:
1: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, разбойника Вараву или Иисуса Христа?»
0: Толпа, наученная священниками, закричала:
1: «Отпусти нам Вараву!» «Что сделать с Иисусом?» — спросил Пилат.
0: И толпа ответила:
1: «Распни! Распни его!»
0: Тогда Пилат, взяв чашу с водой, умыл в ней руки и сказал:
1: «Невиновен я в крови праведника сего!»
0: И толпа закричала:
1: «Кровь его на нас и на детях наших!»
0: Пилат позвал солдат, и они увели Иисуса. Позорный суд закончился. Римским солдатам было мало, что Иисус уже подвергся бичеванию. Они накинули на него пурпурный плащ, на голову одели терновый венок, вложили в правую руку его трость и, падая перед ним на колени, издевались.
1: «Радуйся, царь иудейский!»
0: Их жестокость не имела границ. Они завязали ему глаза, били его по голове, плевали на него и говорили:
1: «Скажи, кто ударил тебя?»
0: Иисус не проронил ни слова. Потом солдаты сорвали с него пурпурный плащ, надели на него его одежду и повели на распятие вместе с двумя преступниками. Осужденные должны были сами нести свой крест. Несмотря на ранний час, за осужденными до самого места распятия следовал народ. Многие в толпе наблюдали с холодным любопытством. Были и сочувствующие, которые очень хотели помочь, но были не в состоянии сделать это. Обессилевший от перенесенных страданий, Иисус упал под тяжестью креста. Солдаты позвали шедшего с поля крестьянина Симона Кириньянина и заставили его нести крест. Так процессия дошла до холма, называемого Голгофой. Солдаты сорвали с осужденных одежду и пригвоздили их руки и ноги к крестам. Кресты подняли и основание их вкопали в землю. Казненные оставались на крестах до наступления смерти. Пригвожденный к кресту Иисус молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Над головой Иисуса была надпись: «Иисус Назарей, царь иудейский». Вокруг стоял народ и смотрел. Один злодей, распятый рядом, насмехался:
1: «Если ты Христос, спаси себя и нас!»
0: Но второй преступник унимал своего товарища: «Мы осуждены справедливо, а этот человек ничего худого не сделал!» И обратился к Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Свое!» Иисус ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». У подножья креста стояли убитые горем мать и друзья Иисуса. Иисус, увидев свою мать и рядом с ней Иоанна, попросил его позаботиться о ней. Враги Иисуса были тут же. Некоторые из них глумились над Иисусом:
1: «Если ты Христос, царь иудейский, спаси себя!»
0: Около полудня небо внезапно потемнело. В течение 3 часов стояла непроглядная тьма. Потом Иисус громко вскрикнул: «Совершилось!» Голова его склонилась на грудь, и он умер. Римский сотник, который стоял у креста и был свидетелем последних минут Иисуса, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий».

0: Свидетели погребения. Когда наступил вечер того страшного дня, один богатый человек по имени Иосиф, любивший Иисуса, пришел к Пилату и попросил разрешения похоронить Иисуса. Получив согласие Пилата, Иосиф с Никодимом пошли на Голгофу, сняли тело Иисуса с креста и обернули его в плащаницу из дорогой ткани, пропитав ее благовониями, принесенными Никодимом. Они положили его в новую гробницу, высеченную в скале, и закрыли вход большим камнем. Гробница находилась в саду, неподалеку от места, где распяли Иисуса. Между тем первосвященники и фарисеи поспешили к Пилату.
1: «Господин, — сказали они, — мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи 3 дня охранять гроб, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, что он воскрес из мертвых».
0: Пилат ответил:
1: «У вас есть стража, идите и охраняйте».
0: Тогда они поставили у гробницы стражу, а к камню приложили печать. Женщины видели, где похоронили Иисуса. Они решили, когда минует суббота, купить ароматы и рано утром следующего дня отправиться к гробнице, чтобы умастить тело учителя, как того требовал обычай. Ученики же, опечаленные и разочарованные, сидели все вместе, закрыв двери дома. Они забыли о словах Иисуса, что на 3-й день Он воскреснет. Вера их угасла, мечты и надежды рассеялись. Им казалось, что всему пришел конец.

0: Было утро 4 июля. Дэви Карсон встал задолго до восхода солнца. Он не стрелял хлопушками и петардами, не наблюдал за стрельбой большой пушки, а занимался домашними делами. Мальчик очень спешил. Этот праздник не бывает дважды в году. Дэви был трудолюбивым мальчиком. Ему нужно было зарабатывать не только себе на хлеб, но и на двух сестер и брата, которые были младше его. Жил он в маленькой деревушке, где у мальчика его возраста было мало шансов заработать. Лучшее, на что он был способен до сих пор, это хвататься за любую работу по мере того, как она попадалась, или, вернее, когда он выискивал ее. Все эти работы были не очень приятные. Дэви любил лошадей и радовался возможности повести лошадь доктора Бристола на водопой, но вот чистить стойло — совсем другое дело. Однако он знал, как делать эту работу, и делал ее хорошо. Сегодня утром он надел свой большой рабочий фартук, чтобы выполнить эту работу. Это была его последняя утренняя работа. После завтрака ему предстояла 4-мильная пробежка в соседнюю деревню на празднование 4 июля. Его мать не возражала против того, чтобы он пошел на праздник. Напротив, она искренне сказала: «Я рада, что доктор дал тебе туда поручение. У тебя будет хороший предлог пойти туда. Конечно, ты можешь остаться дома. Я буду рада и устрою вам хороший праздничный обед. Ты можешь купить что-нибудь стоимостью не больше 10 центов или просто посмотреть. Ты заслуживаешь удовольствия, Дэви». Дэви радостно рассмеялся. Приятно было слышать такие слова от матери, но у него был совсем другой план. Несмотря на всю спешку, он оперся на лопату и все обдумал. В деревне, где должен был состояться праздник, был большой книжный магазин. Доктор Бристол раза два его посылал туда с поручениями. Дэви любовался бесконечными рядами книг и журналов и думал о том, как было бы здорово иметь возможность посмотреть их. Накануне, пока он держал лошадей и ждал доктора, его взгляд остановился на объявлении в газете: «Нужен мальчик». Затем следовало краткое описание того, что за мальчик и каковы будут его обязанности. Все это было подписано владельцем книжного магазина. Щеки Дэви так пылали, когда он читал это, что доктор, вернувшийся как раз в этот момент, пристально посмотрел на него и спросил, не заболел ли он. Пока мальчик стоял, опираясь на лопату, у него созрел великолепный план. Как только он выполнит поручение доктора, то заскочит в книжный магазин и попытается устроиться на работу. Конечно, вряд ли у него что-то получится, но если не будет пытаться, то никогда ничего не получит. Ему не хотелось, чтобы кто-либо знал о его намерениях, поэтому только посмеялся над предложением мамы. «Если мне предоставится случай увидеть процессию, послушать музыку и еще кое-что в этом роде, я буду рад», — весело сказал он, — «за исключением обеда». «Обед я, конечно, хочу. Сможете ли вы обойтись без меня так долго?»
1: «О, да, конечно», — сказала мать, улыбаясь ему в ответ. Дэви всегда заботился о маме. Дэви торопливо бежал, хотя дорога шла вверх по холму и была пыльной, а день теплым. Он считал, что у него достаточно времени, чтобы увидеть парад, который должен был состояться в честь этого дня. На углу он остановился и тоскливо посмотрел в сторону книжного магазина. Он находился в полуквартале от него, и кто знает, если он появится так рано, то, может, кого-нибудь опередит?
2: «Нет, это невозможно», — сказал он, наконец, громко и твердо. «Дэви, мне стыдно за тебя. У тебя в кармане пакет с лекарством, который, по словам доктора, с нетерпением ждет пожилая дама. Как ты мог подумать о том, чтобы вначале заняться своими делами? Вперед на улицу, Калман, да еще и со всей скоростью!»
0: Безропотно подчиняясь своему приказу, Дэви побежал. Там его задержали на несколько минут, которые показались ему часами. Где-то неподалеку раздавались звуки военной музыки. Люди на улицах стояли в дверях, стараясь что-нибудь увидеть. Дочь пожилой леди хотела написать записку доктору и отослать ее с Дэви. Она сказала, что не задержит его даже на минуточку, но это оказалось дольше.
3: «Я мог бы зайти за запиской по дороге домой,
2: — робко предложил Дэви. Но она возразила. «О, нет, не стоит. Я напишу ее прямо сейчас и буду спокойна, что ты взял ее. Она будет готова очень скоро».
1: Звуки музыки становились все ближе и ближе, пока не миновали и не затихли вдали. Наконец записка была готова. Дэви сунул ее в карман и пытался почтительно выслушать еще несколько сообщений. Перепрыгивая через три ступеньки, он спустился по лестнице, чтобы последовать за затихающей музыкой. Улица была почти пуста. Все мальчики скрылись из виду вместе с процессией. Дэви большими шагами двинулся в том же направлении и подумал, не будет ли неприлично перейти на бег. В этот момент из-за угла перед ним появилась запоздалая группа — отец, мать и двое детей. Вид у них был странный и одежда необычная. Они казались совершенно неуместными в городе.
2: «Ну вот, в чем теперь дело?»
1: Люди, шедшие впереди, достигли другого угла и повернули за него, за исключением самой маленькой девочки. Она упала, и ее крик привлек его внимание. Он поднял ее, стряхивая пыль и грязь с одежды, поправляя сильно погнутую шляпку. Дэви убеждал ее не плакать, потому что не найдут остальных во мгновение ока. Девочка перестала плакать. Она изучающе посмотрела на Дэви большими голубыми глазами и доверчиво вложила свою маленькую смуглую руку в его. Они свернули за угол и сразу же оказались в толпе. Его поразило и встревожило то, что отец, мать и старшая сестра маленькой девочки, казалось, исчезли. В течение нескончаемого получаса они толкались в толпе, смотрели и оглядывались. Наконец к нему подбежал рассерженный отец, громко говоривший на ломаном английском, а за ним еще более рассерженная мать и плачущая маленькая девочка. «Что он делал с Гретхен? Как он посмел украсть их Гретхен и сбежать с ней? Плохой, злой мальчишка! Полиция непременно должна знать об этом!» Напрасно Дэви пытался объяснить. Они были слишком взволнованы и напуганы, чтобы слушать объяснение. В разгар попыток Дэви двое хорошо одетых мальчиков, стоявших рядом, расхохотались и так смутили его, что он резко остановился. Разъяренная семья двинулась прочь. Держа маленькую девочку на руках, отец, глядя на Дэви, покачал головой. Но девочка оглянулась и ласково улыбнулась ему. Затем Дэви обнаружил, что толпа пытается приблизиться к эстраде.
2: «Пойдем сюда!» — сказал один из смеявшихся мальчиков, тронув его за плечо. — Есть шанс проскользнуть сюда сзади и занять первоклассное место.
1: Дэви поблагодарил их и уже собрался последовать за ними, когда мимо пробегала маленькая девочка, направлявшаяся в противоположную сторону от толкающейся толпы. Натолкнувшись на него, она выронила из-под руки небольшой сверток. Дэви поднял его и растерянно посмотрел вслед девочке, крича: —
3: «Подожди, ты что-то потеряла!»
1: Но ее уже и след простыл.
2: «Ты ее не найдешь», — сказал мужчина. «Она уже затерялась в толпе. Можешь положить сверток в карман и назвать его удачей».
3: «Ты потеряешь место, если не займешь его сию же минуту», — сказал один из мальчиков, стараясь пропустить его.
1: «Спасибо», — сказал Дэви. «Но я думаю, что должен найти девочку». С этими словами он бросился в толпу и начал поиски. Несколько часов спустя уставший мальчик вышел из красивого книжного магазина. И если бы он не был так разочарован, то понял бы, что голоден. Медленными шагами он направился в длинный путь домой. Он доставил лекарство, ради которого пришел. У него в кармане лежала записка для доктора. Он подобрал маленькую девочку и после долгих хлопот вернул ее отцу, который рассердился на него за это. Дэви следовал за другой маленькой девочкой. Вернее, он шел по дороге, по которой она исчезла в течение двух утомительных часов. Наконец, он нашел ее и вернул потерянный сверток, только чтобы услышать, как она весело засмеялась. Девочка сказала, что в пакете нет ничего, кроме засохших бутербродов, которые он может съесть, если захочет. За весь день он не видел и не слышал ни малейшего проблеска процессии, ни звуков военной музыки, ни голоса оратора, кроме нескольких звуков вдалеке, которые манили его утром. Более того, он зашел в книжный магазин только для того, чтобы хозяин покачал головой и сказал:
2: «Понимаешь, мой мальчик, я не могу нанять тебя в такое место без рекомендаций. На кого ты работал, когда был дома?»
1: Дэви объяснил, что они недолго живут в этой части страны. У него не было постоянного места, но он выполнял случайную работу для доктора Бристола, чистил конюшню и все такое. Нет, доктор мало что знал о нем, да и вообще никто, кроме мамы. И он не знал, что потребуется рекомендация.
3: «С таким же успехом я мог бы остаться дома и помогать маме», — подумал Дэви, медленно шагая с опущенной головой. «Я потерял целый день и ничего не достиг. Хотел бы я... Нет, не хотел бы. Я сделал то, что считал правильным. Я рад, что сделал это».
1: После этого Дэви стал насвистывать.
2: «Кто был этот мальчик, отец, и чего он хотел?» Молодой человек задал этот вопрос книготорговцу, когда тот вернулся в гостиную. Ему понравилась внешность мальчика. «Ты что-нибудь знаешь о нем?» — спросил отец.
1: Прежде чем он успел ответить, в разговор вмешалась девочка с веселым личиком.
3: «О, дядя Эдвард! Как его зовут? Разве вы не знаете? Очень жаль, если вы этого не знаете. Папа хочет знать».
2: «Нет, сэр», — сказал молодой человек. «Я его не знаю, но это тот самый парнишка, о котором я тебе рассказывал. Он бродил с этой маленькой девочкой и после этого терпеливо выслушал жестокий выговор от его отца и смех двух хорошо одетых, легкомысленных мальчиков».
4: «Так это он? Жаль, что я этого не знал», — сказал отец.
1: Потом маленькая девочка добавила.
3: «О, дядя Эдвард, представляете, это тот самый мальчик, который 2 часа охотился за мной, чтобы вернуть мне эти бутерброды. Папа сказал, что я глупышка, что не спросил его имени, и что он должен быть вознагражден за честность и верность».
2: «Я знаю его имя», — сказал дядя Эдвард, — «и думаю, что вознагражу его».
1: На следующее утро, когда Дэви был в саду, пропалывал и насвистывал, произошло невероятное событие. Он получил письмо. Это было первое письмо в его жизни с его именем на конверте. Письмо было коротким и по существу.
2: «После того, как ты вчера ушел от меня, пришли 2 свидетеля. Они рассказали о твоей честности и верности, а также о твоей реакции на несправедливое обвинение. Это заставило меня предложить тебе месяц испытательного срока в магазине, если, конечно, ты все еще хочешь работу. С уважением, Эдвард Хаммонд».
3: «Мама!» — сказал Дэви, когда они в третий раз обсуждали все планы. «Кто мог прийти к нему? Кто хоть что-то обо мне знает? Я даже представить не могу!»
2: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Луки 8:17.
5: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша вторая лекция, посвященная второму посланию апостола Павла к фессалоникийцам. Как и все остальные произведения апостола Павла, данное послание начинается с приветствия. Обсуждению вступительных слов апостола мы посвятили нашу прошлую передачу, поэтому давайте просто еще раз прочтем первый и второй стихи. «Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Далее в этой главе апостол начинает разговор о гонениях, которым подвергаются христиане, а также говорит о результатах подобных гонений. Верующие фессалоникийцы являлись прекрасным свидетельством для римского мира того времени. Терпение и вера этих людей были непоколебимы, когда они переносили свои многочисленные невзгоды, гонения и трудности. А так как их родной город представлял собой римскую колонию, в которой оказывались люди со всех уголков империи, весть о фессалоникийских христианах распространилась повсюду. Прочтем стихи с 3 по 5. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете». В этих стихах Павел говорит о любви, терпении и вере. Вновь мы встречаем эти три ключевых понятия, которые апостол уже не раз упоминал ранее. Эти три понятия представляют собой абстрактные термины, но наша с вами задача — это перевести данные концепции из сферы абстракции в нечто конкретное. Мы, образно выражаясь, должны опустить их с далеких заоблачных вершин на нашу бренную землю. И это будет тем самым делом веры, которое Павел упоминает в начале своего первого послания к фессалоникийцам. Спасительная вера производит дела, а также спасительная вера производит в сердце христианина любовь к другим Божьим детям. Вы не можете возрастать в своей любви к Богу, не возрастая в любви к своим братьям. То есть, когда вы растете в любви к Богу, в Его благодати, познании и вере, вы неизбежно возрастаете в любви к другим верующим. Поэтому, друзья мои, если вы дети Божьи, вы должны будете любить меня, хотите вы этого или нет, а я, в свою очередь, буду обязан любить вас. И мне чрезвычайно нравится такое положение вещей. В 4 стихе Павел упоминает еще одно качество, которое он использует вместе с любовью и верой. Этим качеством является терпение. Но под терпением имеется в виду не то терпение, которое нам приходится проявлять, когда мы оказываемся в автомобильной пробке или ожидаем, чтобы красный свет светофора сменился на зеленый. Здесь Павел говорит о терпении, благодаря которому мы готовы жить для Бога и принимать все, что Бог посылает на нашем пути, зная, что все это содействует нашему благу. Надо сказать, что Бог не случайно посылает на наш путь небольшие испытания. Дело в том, что они оказывают то дисциплинирующее воздействие, которое производит в нашей жизни необходимое терпение. И это терпение позволяет нам смотреть на будущее с надеждой. Такое терпение взирает на наше блаженное упование, то есть ожидает того дня, когда однажды мы войдем в присутствие Божие. Это позволяет нам преодолевать те тяжелые моменты, которые неизбежно случаются в нашей жизни.
Знаете, жизнь христианина напоминает мне путешествие на автомобиле по большому современному шоссе. Много лет назад мне довелось много попутешествовать на своей машине, так что я знаю это не понаслышке. Иногда, когда вы едете по шоссе, дорогу вам преграждает знак объезда. Это значит, что впереди шоссе закрыто, и вас вынуждают свернуть на какую-то старую и не самую удобную дорогу. И вот вы едете по этой неровной и разбитой объездной дороге, как вдруг вам попадается знак, сообщающий, что до выезда на главное шоссе осталось всего несколько километров. Стоит вам увидеть подобный знак, как вдруг оказывается, что ехать по этой плохой дороге стало значительно легче. Такое впечатление, что сама дорога стала более гладкой от того, что вы знаете, что через некоторое время ваша машина вновь окажется на гладком асфальте. Многие из нас не раз оказывались на таких неровных участках нашего жизненного пути. Порой дорога трудна, и нам приходится страдать, но если у нас есть хорошее видение будущего, это дает нам необходимое терпение. А основой терпения является надежда, взирающая на гладкий и ровный путь, ожидающий нас впереди. Причем все это может оказаться ближе, чем мы думаем. Упоминаемые в 4 стихе скорби — это наши трудности, невзгоды и лишения. Церкви Божьей не придется испытать великую скорбь, но она должна пройти через малые испытания и скорби. Здесь, в этом мире, мы все неизбежно сталкиваемся с трудностями. А если у нас в жизни не возникает трудностей, то значит, с нами что-то не так, потому что Господь воспитывает терпение в своих детях. Кстати, употребляемое в оригинале греческое слово «терпение» — это весьма любопытное слово. Буквально его следует переводить как «стоять под тяжестью груза». Это слово подразумевает, что человек находится под грузом чего-то. Многие люди прилагают все силы для того, чтобы избавиться от этого груза, проблем и трудностей. Но человек, имеющий терпение, способен оставаться под этой тяжестью долгое время, продолжая терпеливо нести свою ношу и не пытаясь сбросить ее. И знаете, друзья, трудности не следует воспринимать как

этому произойти со мной. Никто до меня не переживал ничего подобного. Однако можно с большой долей уверенности утверждать, что подобные заявления не соответствуют действительности. Что бы вам ни приходилось испытывать, вы не одиноки. Страдания, случающиеся с вами, не представляют собой ничего такого, чего бы не доводилось переживать до вас другим людям. Апостол Петр продолжает свои увещевания такими словами. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Однако далее Петр предостерегает нас, говоря, что иногда христиане сами являются причиной своих неприятностей. Он пишет в 15 стихе этой же главы своего послания. «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Христианин может сам стать источником своих трудностей, например, своим невоздержанным языком, а еще верующий может столкнуться с неприятностями из-за того, что он не совсем честен. Однако в подобных страданиях нет никакой пользы, и они не делают христианину никакой чести. Такие страдания вовсе не являются уроками дисциплины, которая помогает нам возрастать в терпении. Наоборот, это получение должного воздаяния за свои дела». Однако апостол Петр продолжает там же. «А если пострадал как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Есть разница между дисциплиной, когда мы постигаем уроки терпения, и наказанием, которого заслуживают нечестивые дела и поступки. Бог дисциплинирует своих детей ради их роста и совершенствования, чтобы они могли возрастать в терпении и надежде на будущее. Более того, мы и не должны чувствовать себя в этом мире слишком уютно, так как в этом случае зачем нам была бы нужна надежда на возвращение Господа? Наши страдания не имеют никакого отношения к спасению, но они, несомненно, готовят нас к той вечной жизни, которая нам предстоит. И когда в будущем мы с вами будем оглядываться на прожитую в этом мире жизнь... Некоторые из нас могут даже пожалеть о том, что в этой жизни мы не получили больше подобных дисциплинирующих уроков от Бога. Далее в этой главе апостол начинает разговор о праведном Божьем суде, который грядет для всех нечестивых этого мира. Нужно понять, друзья мои, что когда Бог судит кого-то, Он совершенно праведен в этом суде. Павел задает подобный вопрос в своем послании к римлянам в 14 стихе 9 главы. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» — спрашивает апостол. И сам же дает ответ. «Никак». Что бы ни делал наш Бог, это является абсолютно правильным и справедливым, ибо Он не может сделать ничего неправильного или несправедливого. Иногда мы жалуемся на что-то, что произошло с нами. Но мы делаем это в силу своего неведения. Мы не понимаем Божьих путей, ибо у Бога есть вполне конкретная цель в отношении всего того, что Он совершает. И Бог праведен, обрушивая на этот мир великую скорбь, ибо это будет праведный суд над всеми грешниками. Давайте прочтем стихи с 6 по 10. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших,
так как вы поверили нашему

свидетельству. Интересно, что Слово Божье рассказывает нам о небесах очень мало. Одна из причин этого состоит, по всей видимости, в том, что все это слишком чудесно и необычно, чтобы мы оказались в состоянии это понять. Более того, мне думается, что Господь не хотел, чтобы мы были излишне поглощены размышлениями о небесной жизни, а в результате оказались совершенно неприспособлены для жизни в этом мире. Он хочет, чтобы мы обращали больше внимания на то, что происходит у нас перед глазами. Иными словами, у Господа есть особая цель относительно нашей жизни на земле. И Он хочет, чтобы мы реализовали эту цель. Итак, Писание говорит о небесах очень мало. Однако еще меньше Священное Писание говорит о положении погибших людей. Ибо их судьба настолько ужасна, что Святой Дух как бы окутал эти сведения завесой молчания. В Писании не сообщается ничего, чтобы удовлетворить наше нездоровое любопытство или жажду мести, потому что, когда Бог судит кого-то, Он делает это не в виде жестокой расплаты и отмщения. Бог совершает свой суд, чтобы доказать и отстоять свою праведность и свою святость. В Писании не сообщается ничего, что могло бы удовлетворить наше любопытство относительно преисподней. Однако там сказано достаточно, чтобы являться для людей предостережением. Это не означает, что ад стал менее реален от того, что о нем сообщается так мало. Кстати сказать, именно Христос рассказал о преисподней больше, чем кто-либо другой. Ад, друзья мои, это страшная реальность, но я не хотел бы предаваться измышлениям и фантазиям на этот счет. Я лишь приведу слова, которые мы находим в этой главе. «Господь явится в пламенеющем огне, совершая отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Сегодня люди часто насмехаются над самой концепцией гиены огненной и адских мучений. Но это не значит, что из-за этого сам ад перестает существовать. Иногда наше нежелание верить во что-то неприятное заставляет нас убеждать себя в невозможности и нереальности всего этого. Но история являет нам множество примеров того, как неверие людей и их неспособность вообразить невозможность чего-то не мешали этим событиям произойти. Например, до начала Второй мировой войны мало кто мог вообразить, что Гитлер решится ввергнуть Европу в кошмар мировой войны. Политики уверяли свои правительства в том, что мир будет сохранен. И тем не менее, мы знаем об ужасах и кровопролитии прошедшей войны. Неверие людей не помешало всему этому случиться. Поэтому, друзья, мы должны посмотреть правде в глаза. Ад реально существует, а Христос однажды возвратится на эту землю, и первым делом Он заберет своих людей из этого мира, а затем Его пришествие станет ужасом для всех нечестивых. Все это станет судом для тех, кто не познал Бога и не покорился благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Я знаю, что сегодня непопулярно и не принято говорить о преисподней и о страшном суде. Даже в христианских свидетельствах, которые мы нередко слышим или читаем, чаще всего звучит «я добился успеха в работе, мне удалось спасти свой гибнущий брак, моя личность кардинально изменилась». Но во всем этом практически ничего не говорится о Господе Иисусе. Как часто нам доводилось слышать свидетельства, звучавшие примерно так. «Я был осужденным на преисподнюю грешником, и прямой дорогой шел в ад». Или «Я двигался к погибели,
но Он спас меня. А ведь это самое важное, что должно прозвучать в любом свидетельстве. Важно именно то, от чего Он избавил нас, а вовсе не то, что Он дал нам. Представим себе, что вы оказались в горящем здании и не осознаете этого. И вот какой-то человек бросился к вам на помощь и спас вас из огня. Он схватил вас и на своих собственных плечах вынес из пылающего здания. Более того, он почувствовал к вам особую симпатию и решил назвать вас своим сыном, сделав вас своим наследником. Он ввел вас в свой дом и преподнес множество замечательных подарков. Если бы вам довелось рассказывать кому-то об этом человеке, за что вы поблагодарили бы его в первую очередь? За то ли, что он назвал вас своим сыном? Хотя это, несомненно, заслуживает похвалы. Но разве ваша самая большая благодарность не была бы связана с тем, что он, рискуя своей собственной жизнью, бросился спасать вас из горящего здания? Все остальное не имело бы значения, если бы он не спас вас тогда от неминуемой гибели. В этом состояла главная цель прихода нашего Спасителя. Он пришел, чтобы избавить и искупить нас. Он пришел вовсе не ради того, чтобы дать нам счастье в браке или успех. Он пришел, чтобы избавить нас от преисподней. Это не очень популярная мысль сегодня, и людям не нравится слушать об этом. Поэтому, к сожалению, находится не так много служителей, которые готовы поставить людей перед фактом, что большинство живущих пребывают в погибшем состоянии. А кто такие погибшие? Это те, кто, во-первых, не познали Бога, и, во-вторых, не поклоняются благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. И согласно 9 стиху, они подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Друзья мои, суд над погибшими людьми грядет. Если вы хотите оставаться в их числе, вы тоже будете судимы. И кто-то должен сказать вам об этом факте. Поэтому я говорю вам это уже сейчас. Но в то же время пришествие Христа на эту землю с Его праведным судом станет отмщением за всех верующих, которые доверились Ему и страдали в этом мире. И тем самым их Спаситель прославится в них. Прочтем далее стихи 11 и 12. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, а вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Напоследок, друзья мои, я хотел бы сказать вам несколько слов о том, как именно в нас должно прославляться имя Господа нашего Иисуса Христа. Если Бог благословил вас финансами, помог вам в ваших делах или даровал успех, вы можете и должны прославлять за это Христа. И это прекрасно. Но почему-то на меня производит гораздо большее впечатление одна знакомая мне женщина, которая является ярчайшим свидетельством для Христа, хотя большую часть своей жизни она провела прикованная к больничной койке. И при этом нет никаких сомнений, что в ней прославляется имя Господа нашего Иисуса. Я желаю всем нам быть таким свидетельством о Нем. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.